0: Есть мертвый,
1: протяжка.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Dance Anthems Radio.
2: Stand by. The waves on the way next. On Dance Anthems Radio.